продовольственной безопасности до здравоохранения, сельского хозяйства, спорта и финансовой сферы. Особое значение имеет подписание совместного заявления глав государств, которое определяет дальнейшие ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу. Таким мнением поделился член платформы НПО «Глобального юга», директор проектного офиса Туркменистана Мерген Кепанов. Он особо отметил передачу в дар Туркменистану нефтяного танкера «Дослу». Само название судна «Дослу» является символичным и отражает характер отношений между Туркменистаном и Азербайджаном, основанных на взаимном уважении, доверии и добрососедстве, добавил Кепанов. В штаб-квартире совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане состоялся прощальный прием в честь посла Азербайджана в Казахстане Агалара Атамугланова. В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане. Генеральный секретарь штаб-квартиры отметил, что период дипломатической деятельности посла Азербайджана Агалара Атамугланова в Казахстане совпал с важным этапом развития штаб-квартиры и высоко оценил конструктивное взаимодействие между посольством Азербайджана под его руководством и секретариатом организации. Кайрат Сарыбай подчеркнул, что под председательством Азербайджана организация совместно с государствами-членами и секретариатом продолжает продвигать реализацию решений 6-го саммита штаб-квартиры в Астане. Он выразил уверенность, что предстоящий саммит штаб-квартиры в Баку станет еще одной важной вехой в эволюции организации и достойным итогом целенаправленных усилий азербайджанского председательства и всех государств-членов. Сегодня в Баку под председательством Азербайджана начало работу 28-е ежегодное собрание Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития. На ежегодном собрании рассматриваются результаты деятельности банка, утверждаются финансовые отчеты за 2025 год, а также обсуждаются будущие направления деятельности и вопросы институционального развития банка. В то же время, в соответствии с повесткой дня форума, в центре внимания будут вопросы расширения региональных связей, вклад диверсифицированных механизмов финансирования в устойчивый экономический рост, а также роль Азербайджана как важного экономического и транспортного узла между Европой и Азией. В рамках недавнего государственного визита президента Сардара Бердымухамедова в Азербайджан братская страна передала в дар Туркменистану нефтяной танкер «Дослу». Этот факт стал очередным символом того, что многовековая дружба туркменского и азербайджанского народов, живущих по соседству,

1936 года как детский дом номер 2. С 1988 года продолжила свою деятельность под названием «Шикинский детский дом смешанного типа». В 2018 году по инициативе первого вице-президента Азербайджанской республики Мехрибан Ханум

Стратегия постконфликтного периода, великое возвращение и процесс восстановления и строительства в Карабахе. После того, как Азербайджан вернул себе свою территориальную целостность и суверенитет, начался новый этап в развитии страны постконфликтный период. Главная задача этого периода – восстановить территории, освобожденные от оккупации, обеспечить их устойчивое развитие и создать безопасные условия для возвращения людей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Стратегия постконфликтного периода охватывает не только восстановление разрушенной инфраструктуры, но и улучшение социального благосостояния, активизацию экономической деятельности, возрождение культурного наследия и интеграцию региона в общее развитие страны. Одним из ключевых направлений этой стратегии является программа «Великое возвращение», направленная на создание условий для добровольного, безопасного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои родные земли. С этой целью на освобожденных от оккупации территориях ведутся масштабные строительно-созидательные работы, возводятся современные города и поселки, оснащенные всей необходимой социальной инфраструктурой для обеспечения комфортного проживания населения. При строительстве новых поселений предпочтение отдается концепциям «умный город» и «умное село», которые предполагают внедрение современных информационных технологий, цифровое управление, заботу об экологии и использование возобновляемых источников энергии. Депутат Турал Гянджалиев отметил, что восстановительные и строительные работы, проводимые в Карабахе и Восточном Зангезуре, представляют собой одни из самых масштабных проектов в истории Азербайджана. Разрушенные в результате войны территории восстанавливаются лишь спустя десятки лет. Возвращение наших граждан в родные края за кратчайшие сроки говорит о мерах, принимаемых азербайджанским государством с целью безопасного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев. Процесс восстановления не ограничивается лишь созданием инфраструктуры. На освобожденных территориях строятся новые школы, детские сады, больницы,

0: больницы, центры семейного здоровья, дома культуры, спортивные комплексы и административные здания. Особое внимание уделяется реставрации исторических, религиозных и культурных памятников. Цель не только улучшить условия жизни людей, но и сохранить историко-культурное наследие региона, чтобы передать его будущим поколениям. Одним из ключевых аспектов постконфликтной стратегии является содействие экономическому росту. В районах Карабах и Восточного Зангезура открываются обширные перспективы для развития различных секторов экономики, включая сельское хозяйство, промышленность, туризм и сферу услуг. Возвращение людей на родину – основная задача программы «Великое возвращение». Процесс возвращения происходит поэтапно и включает в себя прежде всего расселение семей в города и села, которые полностью подготовлены к их проживанию. Стратегия постконфликтного периода представляет собой важнейший аспект концепции будущего развития Азербайджана. Масштабные восстановительные и строительные работы, осуществляемые в Карабахе и Восточном Зангезуре, успешная реализация обширной программы возвращения и создания современной среды обитания значительно ускоряют социально-экономическое развитие этого региона.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

Последствия конфликта – тысячи людей, судьба которых остается неизвестной. Проблема пропавших без вести остается одним из самых болезненных гуманитарных последствий вооруженных конфликтов. Она затрагивает не только правовые и политические аспекты, но и судьбы тысяч семей, а также право людей на получение правды и реализацию принципов международного гуманитарного права. Именно поэтому в последние годы особое внимание уделяется укреплению международного сотрудничества в поиске пропавших без вести, идентификации,

0: их личности и предоставлению точной информации их семьям. По количеству лиц, пропавших без вести в результате Первой Карабахской войны, Азербайджан является одной из наиболее потерпевших стран в мире. По официальным данным, 4010 граждан Азербайджана числятся пропавшими без вести. Из них 4004 человека без вести пропали в ходе Первой Карабахской войны, а 6 в 44-дневной Карабахской войне, произошедшей в 2020 году. Из 4010 пропавших без вести 3228 человека военные, а 782 человека гражданские лица, из которых 71 ребенок, 288 женщин и 319 пожилых людей. В 2020 году на территориях, освобожденных от оккупации после Отечественной войны, начались поиски пропавших без вести. Обнаружение массовых захоронений в Физулинском, Ходжалинском, Ходжавенском, Агдамском, Шушинском районах продемонстрировали скрываемые реалии. На состоявшемся в Баку международном мероприятии, посвященном теме «Современные подходы и укрепление сотрудничества в решении вопроса о пропавших без вести лиц», сообщалось об обнаружении на освобожденных от оккупации территориях 32 массовых захоронений. Из могил были эксгумированы останки 893 человек. Обнаруженные братские могилы подтверждают, что многие из пропавших без вести были убиты и тайно захоронены после того, как попали в плен или стали заложниками. Эти факты не только свидетельствуют о грубом нарушении международного гуманитарного права, но и являются важным доказательствами расследования военных преступлений. Отсутствие полной информации о местонахождении массовых захоронений, минной опасности и другие факторы значительно замедляют поисковые работы. Согласно международному гуманитарному праву, стороны конфликта обязаны обмениваться всей доступной информацией, осуществлять гуманитарное сотрудничество для установления судьбы пропавших без вести. Выражая свое мнение по этому вопросу, заместитель министра иностранных дел и член Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Эльнур Мамедов отметил.
1: Решение проблем пропавших без вести лиц требует усилий не только одной страны, но и сотрудничества всех сторон. Азербайджан, придерживаясь всегда гуманитарных принципов, заявляет о мирном решении этой проблемы. Азербайджан передал Армении более 2000 останков армянских граждан, найденных на поле боя с ноября 2020 года. Установление судьбы пропавших без вести лиц является гуманитарным, а не политическим вопросом. Расширение международного сотрудничества в этой сфере, внедрение новых технологий и соблюдение норм гуманитарного права могут внести значительный вклад в обеспечение права семей на получение правды и восстановление справедливости в постконфликтных ситуациях. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго!

0: Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции. Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии. Сотрудничество с Черноморским банком торговли и развития. Актуальные вопросы устойчивого развития и инвестиций. А теперь подробнее. 2 июля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял министра юстиции Турецкой республики Акана Гюрлека, отметив, что страна развивается под сильным руководством главы нашего государства. Турецкий министр юстиции в этом контексте коснулся экономического прогресса Азербайджана, повышения его международного авторитета и исторической победы в Карабахе. Акын Гюрлека также подчеркнул важную роль Азербайджана в реализации в регионе стратегических проектов в области энергетики, связанности, в том числе проекта Зангезурского коридора. В ходе беседы с удовлетворением было подчеркнуто успешное развитие Азербайджана-турецких, братских и союзнических отношений во всех сферах. Было отмечено, что между министерствами юстиции двух стран налажено эффективное партнерство, состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества. 1 июля состоялась встреча президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен сначала один на один, а потом в расширенном составе. В ходе беседы была отмечена важная роль Азербайджана в региональной связанности между Центральной Азией и Европой, а также подчеркнуто успешное сотрудничество нашей страны с Европейским Союзом в энергетической сфере. Была затронута роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы. С удовлетворением отмечено, что наша страна является надежным партнером, в частности, подчеркнуто увеличение объемов экспорта газа из нашей страны в Европейский Союз после 2022 года. Затем президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступили с заявлениями для прессы. 2 июля завершился визит президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: Новый стратегический этап в отношениях между Азербайджаном и Европейским Союзом. В последние годы отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом переживают новый этап развития. Сотрудничество между странами выходит за рамки традиционной энергетической повестки дня, охватывая более широкий спектр вопросов, включая торговлю, транспорт и коммуникации, зеленую энергетику, региональную безопасность, миростроительство и экономическую интеграцию. Об этом свидетельствуют усиливающиеся политические контакты на высоком уровне, которые в последнее время активизировались между Баку и Брюсселем. В этой связи визит в Азербайджан президента Совета Европейского Союза Антонио Коста и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен стал очередным подтверждением того, что отношения между Баку и Брюсселем перешли на новый стратегический уровень. Это также является доказательством политического значения, которое Европейский Союз, состоящий из 27 государств-членов, придает связям с Азербайджаном. В рамках визита состоялась встреча между президентом Ильхамом Алиевым и Урсулой фон дер Ляйен, на которой были обсуждены все ключевые аспекты сотрудничества. Стороны не только обсудили текущие проекты, но и рассмотрели перспективы дальнейшего взаимодействия. Одним из самых ярких моментов встречи стало то, что президент Европейской комиссии назвала Азербайджан стратегическим партнером. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Азербайджан является ведущим государством в регионе и играет важную роль в формировании повестки дня, направленной на укрепление стабильности и мира на Южном Кавказе, подчеркнула лидерство президента Ильхама Алиева в этом процессе. Такой подход и не случайен. Европейский Союз уже рассматривает Азербайджан не только как страну, которая экспортирует энергию, но и как важный геостратегический центр, соединяющий Европу и Азию, как надежного партнера, обеспечивающего стабильность в регионе, построившего мощную инфраструктуру и имеющего четкое представление о своем будущем. Все это подтверждается показателями экономического сотрудничества. Как отметил президент Ильхам Алиев, более 40% внешнеторгового оборота Азербайджана приходится на страны Европейского Союза.
1: European Union is Azerbaijan's main trading partner.
0: Европейский Союз является главным торговым партнером Азербайджана. Более 40% нашего товарооборота приходится на государства-члены Евросоюза, а для Европейского Союза Азербайджан является главным торговым партнером на Южном Кавказе. Почти 70% торговли на Южном Кавказе приходится на торговлю с Азербайджаном. Разумеется, мы подробно обсудили наше сотрудничество в энергетической сфере. С этой точки зрения визит госпожи президента в Азербайджан 4 года назад также имел очень важное значение. Мы подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере, и с того времени экспорт природного газа из Азербайджана в государства-члены Европейского Союза увеличился почти на 65%. Сегодня половина нашего газового экспорта направляется в государства-члены Европейского Союза, и в общей сложности 10 государств-членов Евросоюза получают Азербайджан. Газ, при этом существует потенциал для расширения этой географии. В ходе переговоров также обсуждалось сотрудничество в сфере транспорта и логистики. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан является активным участником и инициатором международных транспортных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг». В последние годы были вложены значительные средства в развитие портов, железных дорог и логистической инфраструктуры. Учитывая быстрый рост грузоперевозок по среднему коридору в контексте

богатом потенциале Азербайджана в области солнечной, ветровой и гидроэнергетики. Он также отметил, что уже заключенное соглашение позволит производить 8 гигаватт зеленой энергии в течение следующих 5-6 лет. На встрече одной из

0: mirnovo procesa.
1: We made many unilateral steps.
0: Мы предприняли множество односторонних шагов, чтобы продемонстрировать, что мир существует не только на бумаге, его можно ощутить в повседневной жизни. Азербайджан снял все ограничения на транзит товаров через свою территорию в Армению. Эти ограничения были введены в связи с оккупацией Армении наших территорий, признанных на международном уровне. Мы также начали поставлять Армении критически важное топливо, в частности бензин и дизельное топливо. В нынешней геополитической ситуации это имеет еще большее значение, чем когда-либо прежде. Таким образом, мы демонстрируем, что для нас мир – это то, что уже можно ощутить, почувствовать, и мы учимся жить в условиях мира. Мы жили в условиях оккупации 30 лет и восстановили свой суверенитет и территориальную целостность собственными силами, как военным путем, так и политическими средствами. И мы предложили Армении мир». Таким образом, регулярные визиты представителей Европейского Союза на высоком уровне в Азербайджан демонстрируют, что отношения между Баку и Брюсселем вступили в новый стратегический этап. Расширение сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, зеленой энергетики, торговли и региональной безопасности свидетельствует о дальнейшем укреплении взаимного доверия и долгосрочного партнерства между сторонами.
2: 24 часа с вами. Международное радио 85.

0: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.
1: Турецкий телеканал «Хабер Глобал» посвятил сюжет визиту председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баку и ее встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В материале подчеркивается, что во время встречи, на которой Урсула фон дер Ляйен

0: фон дер Ляйен привела лидерские качества президента Ильхама Алиева в качестве примера, глава Еврокомиссии выразила уверенность в светлом будущем Южного Кавказа. Особое внимание в сюжете уделено заявлениям главы азербайджанского государства о продолжающемся мирном процессе между Баку и Ереваном. В сюжете также напомнили о заявлениях президента Ильхама Алиева относительно отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом и представили отдельные фрагменты выступления Урсулы фон дер Ляйен. Первого июля вице-президент фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель общественного объединения «Айдея» Лейла Алиева в рамках поездки в город Евлах посетила Джума-мечеть, ознакомилась с условиями, созданными в мечети для совершения религиозных обрядов. Лейла Алиева также приняла участие в открытии нового здания полносредней общеобразовательной школы номер 5 имени Самеда Вургуна, посетила семью Сулеймана Сулейманова, участника проекта «Молодой пчеловод», приняла участие в открытии регионального филиала Центра по уходу за бездомными животными в Евлахе. С участием Лейлы Алиевой в городе Евлах был передан в пользование жителей благоустроенный жилой квартал.
1: Голос Шуши. Международное радио 85.

0: Сотрудничество с Черноморским банком торговли и развития. Актуальные вопросы устойчивого развития и инвестиций. Проведение в Баку 28-го ежегодного заседания Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития стало еще одним подтверждением растущей роли Азербайджана в региональном экономическом сотрудничестве и успешного взаимодействия с международными финансовыми институтами. Встреча, организованная в рамках председательства Азербайджана в Совете директоров Черноморского банка, собрала представителей правительств стран-членов, руководителей международных финансовых организаций и специалистов финансового сектора, которые обсудили ключевые направления экономического развития региона и наметили дальнейшие шаги на пути к общему процветанию. На заседании были рассмотрены ключевые вопросы, касающиеся расширения регионального экономического сотрудничества, финансирования устойчивого развития, инвестиционных возможностей и приоритетов дальнейшей деятельности Черноморского банка торговли и развития. Участники встречи отметили, что банк играет важную роль в углублении региональной экономической интеграции, поддержке частного сектора и финансировании инфраструктурных проектов. В своем выступлении министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что проведение мероприятия в Баку является ярким примером успешного сотрудничества Азербайджана с Черноморским банком торговли и развития, а также вкладом в процессы регионального развития страны. Он напомнил, что сотрудничество между Азербайджаном и банком началось в 1994 году. За это время банк оказал поддержку в финансировании проектов общей стоимостью около 500 миллионов евро, что свидетельствует о его большом вкладе в развитие страны. Сотрудничество между Черноморским банком торговли и развития и Азербайджаном началось много лет назад. Мы сотрудничаем с банком с 1994 года. За этот период в Азербайджан банком было финансировано проектов общей стоимостью около 500 миллионов евро. Среди этих проектов особо следует отметить поддержку, оказываемую посредством наших местных банков малому и среднему бизнесу. В ходе совещания также обсуждались перспективы расширения взаимодействия между Азербайджаном и Черноморским банком торговли и развития. Было отмечено, что реализация новых проектов в сфере инфраструктуры, возобновляемых источников энергии, транспортной логистики и зеленого финансирования и устойчивого развития внесет значительный вклад в экономическое развитие как Азербайджана, так и всего Черноморского региона. В этой связи состоявшееся в Баку совещание стало не только отчетом о годовой деятельности банка, но и важной платформой для обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества, укрепления региональных экономических связей и продвижения целей устойчивого развития.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: könüllere körpü salan Beynalxalq Radio.
1: Делегация Национального университета обороны Турции во главе с заместителем ректора генерал-майором Бурханом Акташем находится с визитом в Азербайджане. В ходе встречи первого заместителя министра обороны, начальника генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева с членами делегации было отмечено, что отношения между нашими странами, основанные на принципах дружбы, братства и союзничества, создают прочную основу для развития сотрудничества в сфере военного образования. Были обсуждены мероприятия, реализуемые в целях расширения сотрудничества в сфере военного образования, а также перспективы дальнейшего сотрудничества. Стороны также обменялись мнениями о реализации совместных проектов в сфере подготовки высококвалифицированных кадров, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Сотрудничество США и Азербайджана направлено на трансформацию Южного Кавказа во взаимосвязанный и интегрированный в мировую экономику регион, соединяющий Восток и Запад в целях торгово-экономического роста и обеспечения энергобезопасности. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлан, выступая на приеме по случаю 250-летия независимости США. Она отметила, что новые возможности уже реализуются в рамках инициативы ТРИП, а также стратегического партнерства США и Азербайджана. Дипломат также отметила, что США рассматривают народ Азербайджана как своего партнера и высоко ценит гуманитарные связи между двумя странами.

Она напомнила, что тысячи граждан Азербайджана участвовали в американских программах обмена, сотрудничали с местными учреждениями и обучались в университетах США. Участники Международного конгресса на тему «Первый тюркологический съезд. Научно-культурное наследие столетия», проходящего в рамках недели тюркского мира и посвященного столетию первого тюркологического съезда, ознакомились с городом Шуша. Гости осмотрели стены Шушинской крепости, посетили центральную площадь города Шуша, где расположены расстрелянные памятники выдающимся деятелям Азербайджана Хуршетбану Натава, Бюльбюлю и Узейру Гаджибейли, ознакомились с домом-музеем Хуршетбану Натава, родником Хангазы и Генджинскими воротами Шушинской крепости. Гостям сообщили, что проводимые в Шуше широкомасштабные работы по восстановлению и реконструкции наряду с сохранением историко-культурного наследия города также служат его развитию как международного культурного и научного центра. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.